0: Maria.
1: Рассказывайте раз, а все рассказывайте, что такое замечание. Я это поощряю, замечание, это такое замечание, которое не платит, не работает, не живет, но не пользуется, что такое замечание.